для тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

когда не можешь дышать, не можешь думать, не видишь выход. Ты должен знать одно: в жизни бывают волны. Ты должен запомнить, что они точат камни. Время заняться серфом, чтобы горела мечта.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел, трудоустройства, за рубежом и туризма Шри-Ланки. Глава государства отметил, у Синьоукой развита промышленность и сельское хозяйство, и дружественной стране могут быть интересны соответствующие сферы. Правительства Беларуси и Азербайджана договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Согласно документу, стороны признают свидетельства, выданные компетентными органами обеих государств. Во время пленарного заседания 16-го Международного экономического форума «Мельница успеха» был подписан ряд протоколов намерений о реализации инвестиционных проектов по созданию новых предприятий в Могилевской области. Планируется вложение в проекты более 250 миллионов рублей, будет создано 530 рабочих мест. Сотрудники Бобруйского УВД совместно со специалистами ГРО ЧС провели профилактическую акцию «Дом без насилия». Цель мероприятий – своевременно предупредить факты домашней тирании. 5 июня в области проходит плановый учебный сбор офицеров запаса. Эти специалисты предназначены в органы управления территориальной обороны Могилевского, Бобруйского и Осиповичского районов. 15 мая профсоюзы Могилевской области организуют бесплатные консультации. Жители региона смогут обратиться за получением правовых советов. Также юристы проанализируют конкретные ситуации, с которыми сталкиваются работающие родители, и предложат пути их решения. В Бобруйском художественном музее прошел музыкально-литературный вечер, посвященный 180-летию Карла Фаберже. Преподаватели и воспитанники детской школы искусств номер 1 имени Тикоцкого провели зрителей по ярким страницам биографии мастера.
1: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
2: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината. Срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
2: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
3: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСАВ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: В фирменных магазинах Ижлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хай. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, за 100 российских дают 3,80 белорусских. Подработка в Беларуси переходит в цифровой формат. В стране планируют внедрить электронные договоры о временной занятости через портал госслужбы. Срок работы по такому документу у одного нанимателя ограничен 90 днями в году, а оплата не может быть ниже минимальной часовой ставки. Такой формат не предусматривает отпусков и социальных гарантий кодекса. Однако работодатель обязан платить за сотрудника налоги и страховые взносы. Март признал Wildberries доминантом на рынке Беларуси. Теперь ценообразование маркетплейса будет находиться под пристальным вниманием государства. Решение ведомства означает, все тарифы площадки должны быть экономически подтверждены. Администрация ВБ заявила, они готовы к проверкам и продолжат работу в обычном режиме. По мнению представителей компании, новый статус никак не повлияет на покупателей, так как цены и раньше были обоснованными. В Индии могут открыть сборочное производство Амкадора. Оно позволит обеспечить потребности внутреннего рынка страны, а также станет площадкой для последующего экспорта техники предприятия в другие государства региона. В холдинг, напомню, входит 21 предприятие на территории Беларуси, России и стран СНГ, а его дилерская сеть насчитывает 50 компаний в разных республиках. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, за 100 российских дают 3,80 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 11 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 81 цент за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Транспортную компанию требуются главный бухгалтер, логисты, водители-международники, высокая заработная плата. Телефон 8029-744-44-27. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: крупных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков в светлое время суток с берега, без захода в воду.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси начались продажи нового флагманского шестиместного кроссовера DePaul S09 с технологией RF, увеличивающей запас хода до 1156 километров. Синеокая стала первым экспортным рынком для этой модели, созданным в туринском дизайн-центре Чанган. Шестиместный DePaul имеет все атрибуты флагманского кроссовера: комфортабельные сиденья премиум-класса, восьмиточечный массаж, вентиляцию и обогрев, включение режима отсутствия гравитации и впечатляющие габариты. Длина больше 5 метров. Ширина 2, а высота 1,80 м. DePaul S09 предложен с технологией RF, которая увеличивает запас хода до 1156 километров. Доступны как заднеприводная, так и полноприводная версии с двумя электромоторами. Общей мощностью 492 лошадиные силы. Разгон до 100 километров за 5,9 секунды. Максимальная скорость 205 километров. А батарея емкостью 53 киловатт-часа заряжается с 30 до 80% за 10 минут.
1: Про машины для людей.
2: Компания Volkswagen прекратила производство компакт-вена Туран. 29 апреля 2026 года с конвейера в Вольфсбурге сошел последний экземпляр этой модели, которая выпускалась 24 года и считается одной из старейших машин марки. За все время было выпущено свыше 2 миллионов экземпляров Туран. В последнее время выходило примерно по 20 тысяч единиц в год. Volkswagen заявляет, что Туран не соответствует общим правилам безопасности ООН, которые вступают в силу с 6 июля 2026 года. Без доработок минивэн больше нельзя было регистрировать. Прямого преемника у Туран нет.
1: Дай газу!
2: Jeep представил обновленную версию своего самого компактного кроссовера Avenger. Новые бамперы, два новых цвета кузова, Forest и Bamba, с опциональной черной крышей, обновленные 17 и 18-дюймовые колеса. Среди новых функций также выделяются матричные светодиодные фары и фронтальная камера с обзором на 360 градусов. Под капотом обновленного Avenger новый на 1,2 литра турбированный трехцилиндровый мотор, выдающий 100 лошадиных сил и 205 ньютон-метра крутящего. Предлагается еще три варианта: мягкий гибрид на 108 лошадиных сил, шестиступенчатой коробкой и двойным сцеплением, подключаемый гибрид, полный привод за счет заднего электромотора, суммарная мощность 143 лошадиные силы и полностью электрическая версия мощностью 154 лошадиные силы, запас хода 400 километров. Сообщается, что поставки в дилерские центры начнутся в конце текущего года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь и Россия запустят новую программу по преодолению последствий Чернобыля. Проект одобрен Совмином. В планах внедрение новейших медицинских разработок для помощи населению, радиационная защита и обследование земель для их возврата в экономику. Инициатива также продолжит работу по оздоровлению пострадавших территорий, которая была начата в предыдущие годы.
0: Детали.
1: Госавтоинспекция проведет республиканское профилактическое мероприятие по повышению безопасности грузовых перевозок по 20 мая. Особое внимание – нарушений и ДТП с участием фур. За 4 месяца 2026 года по вине водителей большегрузных составов зарегистрировали 126 аварий, в которые погибли 17 человек и 129 получили ранения.
0: В мире.
1: В Нидерландах возникли сложности с пополнением газовых запасов на фоне высоких цен на топливо. Специалисты отмечают, к концу июня или началу июля темпы закачки могут оказаться слишком низкими, из-за чего страна рискует не выполнить план по заполнению хранилищ к зиме. Согласно требованиям, к 1 ноября уровень резерва должен достичь 87% мощности.
0: Вот это да!
1: Нынешний летний сезон может оказаться аномально жарким и даже побить некоторые температурные рекорды. Пока это только предварительные прогнозы синоптиков. Ожидается, июнь начнется спокойно, а вот в июле будет горячо. Август тоже не обещает резкого облегчения. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси отмечают День семьи. В Минтруда и соцзащиты напомнили о ключевых мерах поддержки. При рождении третьего ребенка ячейка общества получает капитал, средства, которые можно направить на жилье, образование или лечение. Синёка остается одной из немногих стран, где оплачиваемый отпуск по уходу за малышом длится до 3 лет.
0: Город.
1: Накануне в кинотеатре «Товарищ» прошло торжественное закрытие сезона детско-юношеской спортивной школы «Бобруйск-Арена». Во время церемонии особо отличившимся хоккеистам вручили памятные подарки. На мероприятии присутствовали почетные гости, которые дали свои наставления юным спортсменам на следующий год. Подробности на «Бобрлайф».
0: В мире.
1: Число жертв мощного шторма, который обрушился на индийский штат, увеличилось до 104. Еще около 50 пострадали. Непогода сопровождалась ураганным ветром, скорость которого превышала 100 км в час. Десятки домов разрушены, еще в сотнях сорваны крыши, разбиты окна. К разбору завалов привлечена армия.
0: Вот это да!
1: На дорогах Беларуси появится еще один музыкальный участок. Такой отрезок назначен на полотне Р-83 Брест-Каменец, Национальный парк Беловежская пуща. Специальную разметку нанесут на полосу движения холодным пластиком. При наезде на него в салоне автомобиля можно будет услышать напев композиции «Беловежская пуща» от ансамбля «Песняры». Протяженность участка около 700 метров. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро! С вами Налимята, вы на самой сладкой радиоволне. И вот, наконец-таки, друзья, пятница. Тот самый долгожданный день, которого многие из нас ждали всю неделю. Утро кажется чуть ярче, кофе вкуснее, ну, а дорога на работу короче. Ведь впереди не просто выходные, а целая маленькая жизнь. Время для себя, для семьи, для любимых дел и, конечно же, для отдыха. Пускай этот день будет легким, задачи решаются играючи, а настроение поднимается с каждым часом. Пусть все планы сбудутся, а вечер подарит приятную встречу или уютный вечер дома.
1: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
3: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
2: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: С вами Налимята на самой сладкой радиоволне. Напомню, что сегодня пятница, 15 мая. И это, мне кажется, не просто конец недели. Это старт уикенда, время для новых впечатлений и маленьких радостей. Так что улыбнитесь, расправьте плечи и ловите этот вайб. Тем более, сегодня в Беларуси отмечается День семьи. Мне кажется, этот праздник – прекрасный повод вспомнить о самом главном, о тепле родного дома, о поддержке близких и о том, что семья – наша главная опора и ценность. Берегите своих близких, друзья. Чаще звоните, например, родителям, обнимайте детей, находите время друг для друга. Ведь именно эти простые моменты делают нас по-настоящему счастливыми. Пускай в каждом доме царят любовь, взаимопонимание и уют. С праздником, друзья!
1: На

0: Дружба сейчас – это главным образом совпадание графиков, ну и, пожалуй, статусов.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Желтый уровень опасности, друзья, из-за гроз и дождей. Погода в Беларуси на сегодня 15 мая. И опасность касается Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Например, на Витебщине до 21 часа пройдут сильные локальные дожди. Грозы во всех трех областях будут представлять опасность до вечера пятницы. Ветер подует умеренный, но при грозах будет порывистый. А в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла, ну и преобладание облачной погоды. Временами, конечно, дождь. Так что зонтики мы далеко не убираем, а если есть возможность никуда не выходить, можно сегодня даже отдохнуть дома и послушать самую сладкую радиоволну.
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Зефир. Включайся.
1: В темном коридоре вещи, понятно, такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в

0: С вами по-прежнему Наримята на Зефир FM. Вот как вы думаете, друзья, когда наступает пик счастья? Я тут недавно прочла очень интересные исследования, и оказывается, пик счастья наступает, внимание, барабанная дробь, в 47 лет. Это не я говорю, это исследование. К 47 годам люди чаще следят за здоровьем, реже пытаются всем понравиться, лучше понимают свое тело и в целом живут спокойнее, говорят специалисты. И, кстати, исследование заказала компания производителей зубных ёшиков. Ну вот зачем? Вопрос остается открытым. Ну вот я думаю, ну зачем ждать 47 лет, чтобы дожидаться этого того пика счастья. Мне кажется, нужно поднимать настроение прямо здесь и сейчас на самой сладкой радиоволне и с помощью трека «Нравится жить» от Мари Краймбрери.
1: Встречай утро на Зефир FM.

просят пусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси приняли постановление, которое упрощает процедуру смены владельца авто. Теперь при продаже или покупке автомобиля ехать за техосмотром не требуется. Но при условии, у машины еще действует разрешение на допуск к участию в движении.
0: Город.
1: Бобруйск с рабочим визитом посетил помощник президента, инспектор по Могилевской области Сергей Наливайко. В центре внимания – сфера здравоохранения города, от кадров до строительства новых объектов. На базе Бобруйской центральной больницы прошла диалоговая площадка с молодыми медработниками. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: В Германии готовится реформа, которая может изменить привычный ритм жизни миллионов тружеников. Правительство планирует пересмотреть закон о рабочем времени и существенно ослабить действующие ограничения. Сейчас в ФРГ определены нормы. Не более 8 часов в день, в исключительных случаях до 10, а недельный предел 48 часов. Если постановление будет одобрено, эти рамки могут быть заметно расширены.
0: Вот это да!
1: Американская компания запустила стрим, на котором ее гуманоиды нон-стопом разбирают посылки. Почти за 16 часов они отсортировали уже 20 тысяч пакетов, периодически сменяя друг друга для подзарядки. Хотя компания заявляет, боты действуют сами, зрители замечают странности в их поведении. Иногда они зависают с вытянутыми руками и двигаются так, будто ими все-таки управляют люди.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В транспортную компанию требуется главный бухгалтер, логисты, водители-международники. Высокая заработная плата. Телефон 8029 744 44 27. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Сегодня пятница, друзья, вы на самой сладкой радиоволне. И что же, да, это же, мне кажется, не просто конец недели, а маленький, но тоже можно создать свой праздник. Сегодня тот самый день, когда можно позволить себе чуточку больше, например, прямо сейчас, настроить волну на 95,4, включить на всю громкость музыку и просто строить планы на выходные. Ведь впереди время для отдыха, встреч с друзьями и новых впечатлений. Пускай эта пятница станет для вас стартом к чему-то яркому и незабываемому, ну, как хиты на Zephyr FM.
1: Сделано в Беларуси.

Середина часа на Зефире ФМ. С вами по-прежнему Налимята. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. 15 мая. Гороскоп на сегодня советует нам грызть гранит науки, хоть и пятница, и общаться с очень интересными людьми. В голове родится много обалденных идей. К слову, именно они могут круто помочь нам в карьере, что немаловажно. И сейчас мы можем заметить, что жизнь сильно меняется, и нам не стоит упускать это время. Нам нужно видеть шансы и брать свое. И вполне возможно, что упущенное мы наверстаем именно в этот день. Вечер – время релакса. Можно строить планы на будущее. Некоторые из них могут воплотиться в жизнь совсем скоро. А вот решать что-либо – плохая мысль. Мы можем серьезно ошибиться. Верить гороскопу или нет, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 обязательно.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси начались продажи нового флагманского шестиместного кроссовера DePaul S09 с технологией RF, увеличивающей запас хода до 1156 километров. Синеокая стала первым экспортным рынком для этой модели, созданным в туринском дизайн-центре Чанган. Шестиместный DePaul имеет все атрибуты флагманского кроссовера: комфортабельные сиденья премиум-класса, восьмиточечный массаж, вентиляцию и обогрев, включение режима отсутствия гравитации и впечатляющие габариты. Длина больше 5 метров. Ширина 2, а высота 1,80 м. DePaul S09 предложен с технологией RF, которая увеличивает запас хода до 1156 километров. Доступны как заднеприводная, так и полноприводная версии с двумя электромоторами. Общей мощностью 492 лошадиные силы. Разгон до 100 километров за 5,9 секунды. Максимальная скорость 205 километров. А батарея емкостью 53 кВт-часа заряжается с 30 до 80% за 10 минут.
1: Про машины для людей.
2: Компания Volkswagen прекратила производство компакт-вена Touran. 29 апреля 2026 года с конвейера в Вольфсбурге сошел последний экземпляр этой модели, которая выпускалась 24 года и считается одной из старейших машин марки. За все время было выпущено свыше 2 миллионов экземпляров Touran. В последнее время выходило примерно по 20 тысяч единиц в год. Volkswagen заявляет, что Touran не соответствует общим правилам безопасности ООН, которые вступают в силу с 6 июля 2026 года. Без доработок минивэн больше нельзя было регистрировать. Прямого преемника у Touran нет.
1: Дай газу!
2: Jeep представил обновленную версию своего самого компактного кроссовера Avenger. Новые бамперы, два новых цвета кузова, Forest и Bamba, с опциональной черной крышей, обновленные 17 и 18-дюймовые колеса. Среди новых функций также выделяются матричные светодиодные фары и фронтальная камера с обзором на 360 градусов. Под капотом обновленного Avenger новый на 1,2 литра турбированный трехцилиндровый мотор, выдающий 100 лошадиных сил и 205 ньютон-метра крутящего. Предлагается еще три варианта: мягкий гибрид на 108 лошадиных сил, шестиступенчатой коробкой и двойным сцеплением, подключаемый гибрид, полный привод за счет заднего электромотора, суммарная мощность 143 лошадиные силы и полностью электрическая версия мощностью 154 лошадиные силы, запас хода 400 километров. Сообщается, что поставки в дилерские центры начнутся в конце текущего года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

Все мы знаем, что плохо опаздывать, и вообще как бы нехорошо это, да, опаздывать. А вот зумеры опаздывают на встречи на 10 минут и считают, что самое интересное, ну, что пришли вовремя. Это показало исследование. Почти половина людей 16 до 26 лет не видят разницу между вовремя, ну, и опоздал на 5-10 минут. Вот все просто. Старшие зумеры начинали карьеру во время пандемии, и за удаленки и ожидания, пока все подключатся, опоздание размылось и стало нормой. Мне кажется, что в душе мы все немножечко зумеры. Но прямо сейчас мы не опаздываем, мы работаем, наслаждаемся Зефир FM и треком в конце этого часа от Авы Макс. Далее это Ширан Бэд Хабитс. Ну и быстрее всех будет совместный хит от Ольги Серябкиной и Филиппа Киркорова. А с вами была Нелли Мята. Услышимся уже в следующем часу. И, кстати, да, не опоздайте. Настроить волну на 95.4, ведь с 13 до 14 часов пройдет наша традиционная игра, как всегда.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Гродно проходит 6-й форум «Медиа-среда сегодня. Смысл или белый шум?». Площадка собрала более 700 участников – журналистов, блогеров, менеджеров и экспертов. В центре внимания – как меняются СМИ в эпоху цифровых платформ, мгновенных новостей и социальных сетей. Кульминацией второго дня конференции станет торжественное вручение наград и дипломов победителям и лауреатам 22-го национального конкурса «Золотая литера».
0: Город.
1: На месте проведения масштабной реконструкции моста через Березину прошло рабочее совещание под руководством председателя Бобруйского горисполкома Максима Гурина. Во время мониторинга объекта обсудили текущие вопросы и ход работы. К слову, в процессе ремонта будут обновлены пролетные строения, полотно, подходы к сооружению и сделано укрепление опорных частей. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Соцопрос Национального института политических исследований показал, доверие немцев к ЕС падает. Если в 2024 году в надежности Союза были уверены 72% респондентов, то сейчас лишь 48%. В восточных землях скептицизм еще заметнее. Только 38% жителей считают сообщество гарантом безопасности.
0: Вот это да!
1: Морская капуста – не просто источник йода. Это натуральный антидепрессант, который успокаивает нервы, улучшает память и возвращает ясность мыслей. И все это без побочных эффектов и лишних затрат. Главный секрет продукта – его уникальный состав, который работает как перезагрузка для нервной системы. Магний, которого в водорослях больше, чем в большинстве овощей, расслабляет мышцы, снижает уровень кортизола и улучшает качество сна.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината. Срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Ну что ж, друзья, пришло время для нашего традиционного розыгрыша. А разыграем пиццу Маргариту от суши бара «Сушилка». Она находится, напомню, в центре нашего города Бобруйска. Не проходите мимо, а зайдите по улице Социалистическая, 125, и там будет большой выбор итальянской, азиатской кухни. А если нет возможности, можно сделать заказ в любую точку города Бобруйска. Обязательно попробуйте наивкуснейшие там блюда. А чтобы прямо сейчас, в прямом эфире на Зефир FM выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», нужно со мной сыграть в игру очень простую. Просто ответить на мой вопрос и свой ответ в виде СМС отправить на короткий номер радио 95444. А вопрос также будет связан с пиццей. Вот, кстати, пицца считается не просто блюдом, но в некоторых странах как искусство. В одной стране есть ресторан, где на пицце рисуют портреты известных людей. Это не просто еда, а съедобные шедевры. А вам, друзья, нужно угадать, в какой же стране это делают. Дам даже несколько вариантов ответа, чтобы вы ответили быстро и желательно правильно, ведь в конце этого часа уже должен определиться победитель, который получит пиццу Маргариту. И в какой же стране рисуют на пицце портреты известных людей, друзья? Угадайте. Первый вариант в Японии, второй вариант в Италии и третий вариант в Шотландии. Думайте только недолго, а лучше быстрее отправляйте свой ответ в виде СМС, напомню, на короткий номер радио 95444.

0: Восток.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята, и поговорим сегодня о пицце. Ведь это не только блюдо, любимое миллионов, но и еще ученые доказали, что пицца активирует центры удовольствия в мозге, вызывая выброс дофамина и серотонина. Так что пицца это не только вкусно, но и полезно для настроения. А вот чтобы выиграть ту самую наивкуснейшую пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска, где большой выбор азиатской и итальянской кухни, и также можно сделать как предварительный заказ и заказать блюдо в любую точку города Бобруйска, нужно ответить на мой простой вопрос, даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вы ответили, конечно же, быстрее, ведь в конце этого часа уже определится победитель. Пицца – это даже как искусство. И в одной стране, в одном ресторане на пицце рисуют портреты известных людей. Это не просто даже еда, а съедобные, получаются, шедевры. Угадайте, где эту пиццу готовят. Первый вариант – в Японии. Второй вариант в Италии и третий вариант в Шотландии. Думайте только недолго, ведь осталось совсем немного времени, чтобы выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

0: Народное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044 044 044.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша. Друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. А разыгрывали мы пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». А чтобы ее сегодня выиграть, как всегда, нужно было внимательно слушать вопрос и быстро ответить на него, отправив на короткий номер радио. Ну что же, давайте же узнаем, кто же сегодняшний наш победитель. А перед этим расскажу, какой же вопрос я задавала. В какой стране готовят пиццу, где на ней рисуют портреты известных людей? Ведь это же не просто еда, а съедобные шедевры. Даже давала несколько вариантов ответа, и давайте же узнаем, что же за страна. А это один из крупнейших городов Шотландии под названием Глазго. И третий по величине в Великобритании, расположенный на западе центральной части страны на реке Клайд. Это важный культурный и промышленный центр, известный своей викторианской архитектурой, музеями и бурной жизнью. И поэтому было решено также открыть пиццерию. И не просто пиццерию, а целый шедевры там же создавать. И кто же наш сегодняшний победитель? А это абонент, чьи цифры заканчиваются, внимание, на 76-22, друзья. Ну что же, мы вас поздравляем. Вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Ну что же, давайте еще раз поздравим нашего сегодняшнего победителя. Ну, остальные не расстраиваемся. Ждем следующую неделю. А с понедельника по пятницу будет новая игра. Поэтому настраиваем волну на 95.4 и ждем время с 13 до 14 часов.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Гродно проходит 6-й форум «Медиа-среда сегодня. Смыслы или белый шум?». Площадка собрала более 700 участников – журналистов, блогеров, менеджеров и экспертов. В центре внимания – как меняются СМИ в эпоху цифровых платформ, мгновенных новостей и социальных сетей. Кульминацией второго дня конференции станет торжественное вручение наград и дипломов победителям и лауреатам 22-го национального конкурса «Золотая литера».
0: Город.
1: На месте проведения масштабной реконструкции моста через Березину прошло рабочее совещание под руководством председателя Бобруйского горисполкома Максима Гурина. Во время мониторинга объекта обсудили текущие вопросы и ход работы. К слову, в процессе ремонта будут обновлены пролетные строения, полотно, подходы к сооружению и сделано укрепление опорных частей. Подробности на Бобрлайф.
0: В мире.
1: Соцопрос Национального института политических исследований показал, доверие немцев к ЕС падает. Если в 2024 году в надежности Союза были уверены 72% респондентов, то сейчас лишь 48%. В восточных землях скептицизм еще заметнее. Только 38% жителей считают сообщество гарантом безопасности.
0: Вот это да!
1: Морская капуста не просто источник йода. Это натуральный антидепрессант, который успокаивает нервы, улучшает память и возвращает ясность мыслей. И все это без побочных эффектов и лишних затрат. Главный секрет продукта – его уникальный состав, который работает как перезагрузка для нервной системы. Магний, которого в водорослях больше, чем в большинстве овощей, расслабляет мышцы, снижает уровень кортизола и улучшает качество сна. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Знали, что сидячая работа – это не просто усталость в конце дня? Ученые предупреждают, что малоподвижный образ жизни медленно, но верно разрушает организм. Вот, например, офисные сотрудники, водители, кассиры, все, кто проводит по 8-10 часов в кресле – в группе риска. И доказано, что длительное сидение увеличивает вероятность даже диабета, болезни сердца и варикоза. Мышцы ног бездействуют, обмен веществ замедляются, а сосуды страдают от застоя крови. Вот, так что даже вечерняя тренировка не компенсирует вред от целого дня в одной позе. А советы экспертов очень просты. Делайте перерывы каждые 30-60 минут. Например, встаньтесь, пройдитесь по коридору, потянитесь, сделайте легкую зарядку. Это разбудит метаболизм и поможет снизить риски для здоровья. А еще лучше решайте, например, часть вопросов стоя или используйте столы для работы. Помните, ваше здоровье в движении, так что берегите себя и не забывайте, что движение – это жизнь, так что немного подвигаемся под ритмы трека «Плачу на техно» от Анны Асти.
1: Дневной зефир.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему на Лимяхта. Напомню, что сегодня долгожданная пятница, 15 мая. И что же ждет знаков зодиака сегодня? А сегодня, например, стрельцам день располагает к расширению горизонтов. Новые знакомства, путешествия подарят заряд оптимизма. Если давно хотели изучить что-то необычное, сегодня идеальный момент для старта. Ваш энтузиазм поможет преодолеть первые трудности. А в работе не бойтесь предлагать смелые идеи. Руководство может оценить вашу инициативу. У рыб день сегодня усилит вашу эмпатию. Используйте это качество, чтобы наладить связи с окружающими. Творческий подход поможет решить даже рутинные задачи. Попробуйте взглянуть на них, как на художественный проект. А вот девам день подходит для систематизации. Разберите накопившиеся задачи и разделите их на категории по приоритету. Ну, например, мелкие детали, которые раньше ускользали от внимания, могут оказаться ключевыми. Ваша наблюдательность поможет найти неочевидные решения. Но, как всегда говорю, верить гороскопу или нет, это дело каждого. Настраивать волну на 95.4 и слушать самую сладкую радиоволну обязательно.
1: Сделано в Беларуси.

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Ну что ж, друзья, пятница – это не просто конец рабочей недели, а настоящий старт выходных и новых впечатлений. Вот как провести этот день с пользой и зарядиться энергией на 2 дня вперед? Постарайтесь, друзья, закрыть все задачи, чтобы не тянуть их за собой в выходные. И подумайте, чем хотите заняться. Встречи, например, с друзьями, прогулка, кино или уютный вечер дома. Пятница – это отличный день для спонтанных радостей. Ну, согласитесь, любимый кофе, музыка на самой сладкой радиоволне, небольшой подарок себе – это тоже прекрасные моменты. Даже если планы грандиозные, оставьте время для перезагрузки. И пускай пятница станет для вас не просто окончанием недели, а началом чего-то особенного. Встречайте выходные с улыбкой и с отличным настроением, а я, Нелли Мята, прощаюсь с вами на сегодня. Ухожу также на выходные и услышимся уже в понедельник с 11 утра.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко провел встречу с президентом и генеральным директором Евангельской ассоциации Билли Грэма. Белорусский лидер заявил: межконфессиональный мир – бренд синёкой. В нашей стране мирно живут и взаимодействуют 25 вероисповеданий. К слову, во время беседы с гостем глава государства передал добрые пожелания своему американскому коллеге.
0: Город.
1: На территории Бобруйска проходят профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ проводят разъяснительную работу в учреждениях образования, а также отрабатывают аварийно опасные участки дорог, в том числе вблизи школ. Особое внимание уделяется юным пешеходам.
0: В мире.
1: Шахтеры Боливии устроили столкновение с местной полицией во время протестов. В стране не прекращаются массовые беспорядки. Причина – резкий дефицит топлива и последовавшая за ним инфляция. Сначала митинг устроили водители грузовых автомобилей, а теперь их поддержали горняки. Они требуют отставки действующего президента, который занял свой пост в прошлом году.
0: Вот это да!
1: Специалисты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали молекулу, которая может поглощать солнечный свет, хранить его энергию в химических связях, а затем отдавать ее в виде тепла. Исследователи называют такой подход перезаряжаемой солнечной батареей. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044 044 044.

0: верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.

Знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: нового скажи, звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: поиски 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
1: В стране.
2: Александр Лукашенко встретил.

0: встретился с коллегой из Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Во время разговора обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на ближайшие годы.
1: Город.
0: До 14 июня в Бобруйске будет перекрыта улица Шевченко. В ходе подготовки оборудования тепловых сетей к работе в осенне-зимний период и проведения плановых гидравлических испытаний были выявлены повреждения. Для устранения неполадки на участке было ограничено движение, уже проведены земляные работы и замена дефектного участка. Водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута.
1: В мире.
0: В Америке небольшой самолет упал на жилой дом, после чего вспыхнул сильный пожар. Жертвами катастрофы стали пилот и пассажир летательного аппарата. Во время ЧП в здании находилась супружеская пара и двое их детей. Никто из них не пострадал. В целях безопасности были эвакуированы жильцы ближайшего квартала. Пока неизвестна причина происшествия.
1: Вот это да!
0: Ученые разработали новую вакцину от аллергии на кошек. Специалисты извлекли из крови пациентов с недомоганием основные дополнительные белки-раздражители, определили участки ключевых возбудителей. К слову, гиперчувствительность на пушистиков – одна из самых распространенных реакций на планете. От нее страдает практически 25% населения Земли. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекции проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков. Светлое время суток с берега, без захода в воду.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня, Светлогорск. Вход свободный!

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, за 100 российских дают 3,80 белорусских. В Беларуси опубликовали список криптовалют, с которыми смогут работать онлайн-банки. В перечень вошли 26 монет. Кроме биткоина, эфира и других, из топ-10 по капитализации в реестре есть еще 4 вида цифровых денег. Также в положении прописана возможность осуществления финансовыми платформами 11 видов операций. Среди них привлечение средств во вклады, заем, стейкинг и другое. К слову, документ легализует деятельность криптобанков в Беларуси. России и создает правовую основу для работы с электронными активами на регулируемом рынке. Новые требования к арендному жилью вводят в Беларуси. Теперь оно должно быть оборудовано мебелью и бытовой техникой отечественного производства. Это касается и отделочных материалов. В таких квартирах будут полностью облицованы плиткой ванные и санузлы. В комнатах предусмотрена укладка паркетной доски и ламината. Необходимо будет устанавливать холодильник с морозильной камерой стоимостью не более 30 базовых величин, стиральную машину максимум 25, а микроволновку не выше 9. Стандарты вступят в силу с 1 июля. Произведение Марка Шагала «Ягненок» – сцена из еврейского местечка, которая относится к периоду творческой зрелости мастера, заявлена на торги в Москве с предварительной ставкой в 2 миллиона долларов. Картина выполнена гуашью и чернилами на бумаге не позднее 1929 года. В этот период художник обращается к ностальгическим мотивам Витебска, переосмысляя их в модернистской эстетике, обращаясь к библейским мотивам. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, за 100 российских дают 3,80 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 11 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 81 цент за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Фирменный магазин Жлобинского мясокомбината срочно требуется продавец. Телефоны для справок 8029-673-85-75, 8044-551-25-07. Транспортную компанию требуется главный бухгалтер, логисты, водители-международники. Высокая заработная плата. Телефон 8029-744-44-27. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
3: Хотите крылья за спиной?
4: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
3: Откуда ты все это знаешь?
4: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044. 044. 044.

Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.

0: магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко встретился с коллегой из Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Во время разговора обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты, стратегического сотрудничества и партнерства на ближайшие годы. В Беларуси приняли постановление, которое упрощает процедуру смены владельца авто. Теперь при продаже или покупке автомобиля ехать за техосмотром не требуется. Но при условии, у машины еще действует разрешение на допуск к участию в движении. Бобруйск с рабочим визитом посетил помощник президента, инспектор по Могилевской области Сергей Наливайко. В центре внимания – сфера здравоохранения города от кадров до строительства новых объектов. На месте проведения масштабной реконструкции моста через Березину прошло рабочее совещание под руководством председателя Бобруйского горисполкома Максима Гурина. Во время мониторинга объекта обсудили текущие вопросы и ход работы. До 5 июня в области пройдет плановый учебный сбор офицеров запаса. Эти специалисты предназначены в органы управления территориальной обороны Могилевского, Бобруйского и Осиповичского районов. В кинотеатре «Товарищ» прошло торжественное закрытие сезона детско-юношеской спортивной школы «Бобруйск-Арена». Во время церемонии особо отличившимся хоккеистам вручили памятные подарки. До 14 июня в Бобруйске будет перекрыта улица Шевченко. В ходе подготовки оборудования тепловых сетей к работе в осенне-зимний период и проведения плановых гидравлических испытаний были выявлены повреждения. Для устранения неполадки на участке было ограничено движение. Водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 7. В дневные часы термометр покажет до 21 градуса тепла. Влажность 57%, атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: У нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
0: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей-погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-029.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси начались продажи нового флагманского шестиместного кроссовера DePaul S09 с технологией RF, увеличивающей запас хода до 1156 километров. Синеокая стала первым экспортным рынком для этой модели, созданным в туринском дизайн-центре Чанган. Шестиместный DePaul имеет все атрибуты флагманского кроссовера: комфортабельные сиденья премиум-класса, восьмиточечный массаж, вентиляцию и обогрев, включение режима отсутствия гравитации и впечатляющие габариты. Длина больше 5 метров. Ширина 2, а высота 1,80 м. DePaul S09 предложен с технологией RF, которая увеличивает запас хода до 1156 километров. Доступны как заднеприводная, так и полноприводная версии с двумя электромоторами. Общей мощностью 492 лошадиные силы. Разгон до 100 километров за 5,9 секунды. Максимальная скорость 205 километров. А батарея емкостью 53 киловатт-часа заряжается с 30 до 80% за 10 минут.
1: Про машины для людей.
2: Компания Volkswagen прекратила производство компакт-вена Touran. 29 апреля 2026 года с конвейера в Вольфсбурге сошел последний экземпляр этой модели, которая выпускалась 24 года и считается одной из старейших машин марки. За все время было выпущено свыше 2 миллионов экземпляров Touran. В последнее время выходило примерно по 20 тысяч единиц в год. Volkswagen заявляет, что Touran не соответствует общим правилам безопасности ООН, которые вступают в силу с 6 июля 2026 года. Без доработок минивэн больше нельзя было регистрировать. Прямого преемника у Touran нет.
1: Дай газу!
2: Jeep представил обновленную версию своего самого компактного кроссовера Avenger. Новые бамперы, два новых цвета кузова, Forest и Bamba, с опциональной черной крышей, обновленные 17 и 18-дюймовые колеса. Среди новых функций также выделяются матричные светодиодные фары и фронтальная камера с обзором на 360 градусов. Под капотом обновленного Avenger новый на 1,2 литра турбированный трехцилиндровый мотор, выдающий 100 лошадиных сил и 205 ньютон-метра крутящего. Предлагается еще три варианта: мягкий гибрид на 108 лошадиных сил, шестиступенчатой коробкой и двойным сцеплением, подключаемый гибрид, полный привод за счет заднего электромотора, суммарная мощность 143 лошадиные силы и полностью электрическая версия мощностью 154 лошадиные силы, запас хода 400 километров. Сообщается, что поставки в дилерские центры начнутся в конце текущего года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного майского вечера. Пятница, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем солнечных выходных желает Светлана Дегтярева. Самый скучающий приветик летит братулику родному Шмат Женьке. Наконец-то уже скоро, это завтра. Жду в любое время счастливых выходных. Сегодня приветики от Полины, Коржика и Ромки. Все новости завтра. Береги себя. А я тебя люблю, жду и очень скучаю. Самый душевный привет из дома в эту солнечную майскую пятницу летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, приехали наши любимки, и в эту минуту мы слушаем любимое радио и машем тебе. Лови наши позитивные лучики. Ждем завтра в любое время и, конечно же, 100 миллионов обнимашек от всех наших. Всем ребяткам теплый привет. Николаю Ивановичу большой привет от дяди Леши и тети Оли и Захара Алексеевича. Передаем привет любимому сыну Леди Минченку Вячеславу. Пусть каждый день приносит хоть бы одну причину улыбнуться. Любим тебя сильно. От якутяночки Барматову Алексею передаю любящий приветик, думая тебе каждую минуту. Как же мне повезло тебя любить, только это придает мне сил и терпения. Передаю любящий и самый теплый привет моему любимому, единственному родному мужу Целько Денису. Безумно скучаю, мне всегда тебя так мало и очень не хватает. Мысленно я всегда рядом, обнимаю, целую, люблю безумно и сильно. Береги себя, твоя жена Мария. Летит скучающий приветик любимому мужу, отцу Серому Александру, написала Светлана Киржанова. Если бы моя любовь имела крылья, она бы заполнила все небо над тобой. Ты мой мир, мое счастье, мой самый желанный мужчина. Живу только тобой, береги себя, люблю очень. Хороших выходных, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Прошу передать самый теплый привет любимому мужу и папочке, пишет Татьяна Андреева. Родной, твой талисман очень сильно тебя любит и крепко обнимает. Елисей Екатерина Алексеевна передают 1000 бусик. Я безумно скучаю и жду тебя завтра. Любящая твоя матушка. Передаю свой сладкий приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. У нас все хорошо, мы, конечно, уставшие, но счастливые. Завтра жду с утра. Очень сильно любим и безумно скучаем. Твои жена Дарья и сынок Дамир. Всем хорошего теплого вечера желаю Тина Кобзель, Гордеевику Димке. Привет и поздравления с днем рождения. Мои горячие поцелуи. Завтра 40 лет. Отличная цифра. Много пройдено, но все хорошее впереди. Желаю здоровья, крепости духа, мудрости и спокойствия. Приезжали сегодня Титовы, навезли мне бульонов, йогуртов. Другого же нельзя. Твои поздравления и самые теплые слова тебе. Обнимаю. Маме привет. Твоя. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Зефир ФМ. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, когда я говорю, что люблю, я говорю это не по привычке, а напоминаю тебе, что ты лучшее, что случилось в моей жизни. Безумно сильно люблю и скучаю. Крепко обнимаю и целую самого лучшего любимого мужа. Очень рада была видеть. Спасибо, что ты у меня есть. Сладеньких снов, душа моя. Передаем домашний привет к нашему родному человеку Людвигевичу Александру. А у нас все нормально, погода радует. Желаем хороших выходных, бодрости, отличного настроения, оптимизма и больше улыбок. Не вешай нос, все будет хорошо. Помни, мы всегда рядом. Завтра ждем онлайне. Любим, скучаем и ждем твои родные. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. И очень рада была сегодня тебя слышать. Мы вместе справимся со всеми трудностями. Люблю и обожаю мой дорогой муж, половинка моей души. Обнимаем и целуем твои девочки. Хороших выходных. Передайте, пожалуйста, теплый привет моему любимому брату Роману. Очень скучаю и надеюсь, мы скоро встретимся. Люблю тебя, сестра Настя. Теплый привет Хайдару. Очень люблю и очень сильно скучаю, мой дорогой. Доброго вечера. Все будет хорошо. Передаю солнечный приветик Ануфриенко Сергею, пишет Ирина. Дорогой мой братик, хороших выходных и отличного настроения. Мы очень сильно тебя любим и скучаем. Береги себя, родной. Крепко целую и обнимаю. Твоя сестренка Ира. Солнечный привет из Минска передаю любимому брату Дриневскому Александру, пишет Катерина. Приехали с Надюшей на концерт, настроение отличное, пусть и твое будет таким же. В воскресенье идем с детьми долечивать зубки, а сегодня они с дядей Витей гуляют. У нас все хорошо, желаю теплых, позитивных выходных. Крепко обнимаю, очень люблю и безумно скучаю. Пусть... Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожкова. Братик, все у нас хорошо, были в садике с Таськой. Поразила она воспитательницу своим английским. Сегодня Леня приедет за Юсей и Катей, заодно и нас с Таськой заберет в деревню. Уже будут втроем буянить, и в остальном все как обычно, братик. Спокойных выходных и хорошего настроения. Все будет хорошо, твоя семья рядом. Любим и крепко обнимаем. Самолюбящий приветик летит лучшему мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, на работе с понедельника официально устраиваться буду. Как все соберу, сразу вышлю мы с тобой, пусть не переживай, все хорошо. Ты мое счастье, безумно тебя люблю, скучаю, целую, крепко обнимаю. Ты мое сокровище, отличных выходных, хорошего, позитивного настроения тебе. Займыша носик, не грусти, всегда рядом от всех наших. Огромный приветик, твоя любимая семья. Передаю приветик к любимому мужу Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Отправила приветики и фото, буду ждать скорее завтра, люблю очень. Уже завтра увидимся, не грусти, целую и крепко обнимаю. Твоя жена. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самолюбящий, согревающий приветик летит нашему любимому, родному сыночку Александру. Сыночек, дорогой, очень рад были увидеть и услышать тебя. Ты наше сокровище, опора и надежда. Приятных, уютных выходных. Все у нас будет хорошо, береги себя, ты очень сильно нам всем нужен. Безмерно любим и ждем с нетерпением. Целуем и крепко-крепко обнимаем твои родители. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
0: Радио с повышенным содержанием музыки. Зефир ФМ.

0: А время неумолимо и стремительно, вот так вот как-то незаметно, но во всяком случае, по моим ощущениям, мы оказались в середине мая, а значит, все ближе к лету, до наступления которого осталось всего чуть более 2 недель. И уверен, с наступлением замечательной летней поры ваши сообщения станут еще душевнее, еще теплее вместе с программой «Шалом». Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет, мой любимый братишка Савчук Максим, пишет Ника. Любимый, надеюсь, ты в порядке, с хорошим настроением. А если у тебя его не будет, вспомню, что у тебя есть я. Если подумать о том, что скоро приеду, так вообще не должно быть повода для грусти. Я очень сильно тебя люблю, братик. У нас с мамой все хорошо. Закрыли сегодня мне больничный. Ну все, желаю хорошего вечера и спокойных выходных. С любовью, твоя Никусик. Передаю привет любимому мужу Михалине Виталию, пишет Алиня. Алина, с днем семьи родной. Желаю, чтобы дом наш был полной чашей, чтобы в нем царили доверие, поддержка, любовь. Пусть гармония будет во всем, мы смело преодолеем все трудности. Мы с Алиской очень любим тебя и ждем с нетерпением дома. Ты наша опора и поддержка, твои бублик и булочка. Горячий, душевный, любящий, скучающий приветик любимому Димульке Арсеньеву. Мама передала просьбу номер 39, а у меня ремонт в самом разгаре. В общем, процесс идет, и время ускоряется. Еще месяц, и мы вместе. Не передать, как я жду этого момента. Люблю, мои сладкие, целую крепко и в то же время нежно обнимаю. Твоя любимка. Передайте, пожалуйста, мой скучающий приветик моему любимому сыночку Строковичу Артему, пишет Анна Кацуба. Сынок, произошли изменения, завтра с тетяней едем в Бобруйск, ну а в остальном все без изменений. Легкой трудовой смены, родной сынок, всего самого наилучшего, береги себя. Храни тебя, Господи, твоя любящая мамуля. И как всегда летят лучшие пожелания из города Жлобина. Строковичу Артему, пишет Анна Кацуба. В этот майский вечер хочу пожелать отличного настроения, здоровья, душевного спокойствия, веры, надежды, любви. Все у нас хорошо. Большой привет от Юры и Виктора. Мы очень сильно тебя любим, ждем и скучаем. Твои родные! Передайте приветик Матушеву Сергею от Кристинки. Малыш, привет. Сегодня с мамой ездили по нашим вопросам. Жди на следующей неделе. Телефончик забрала, все напишу. Очень скучаю, малыш. Люблю. Береги здоровье. Я переживаю. Надеюсь, мои сообщения дошли до тебя. Люблю, обнимаю. Сладких снов. Да, передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. У меня все хорошо, все почти готово. Завтра уже увидимся. Хорошего вечера, целую, держись, крепись, прорвемся. Самый любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Любимый, не грусти, все хорошо, слушай меня, люблю до луны и обратно. Навеки твоя и только твоя кошечка, очень рада была тебя видеть, зай. Любящий и нежный привет моему Стасу Поворотному, пишет Валентина Лунева. У нас дождь и пасмурно, но в моем сердце тепло и очень горячо, потому что в нем ты. Очень люблю тебя и очень скучаю. Твоя Валюша. Еще раз напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного, теплого майского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. И, конечно, отправляемся в Инстаграм пятницы, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот приветик любимому мужу Якимовичу Сергею. Хочу пожелать хорошего вечера и настроения. Не грусти, радость моя. Ты у меня самый лучший мужчина на свете. Я люблю тебя всем сердцем и душой. Твоя Анютик. Буду завтра тебя ждать. Любящий приветик папочке Кариму, родной, я хочу, чтобы ты знал, мысли только позитивно, а эти мысли, которыми ты мыслишь, они крадут наш с тобой свет, отпусти их, пожалуйста, ведь ты знаешь, что я рядом всей душой, каждой клеточкой в моем сердце только любовь к тебе, неизменно и крепко, мы очень сильно тебя любим и бесконечно ждем, ты для нас самый лучший, самый дорогой человек на свете. Ну, ехали на дачу на выходные с малышом до понедельника, любимка, пожалуйста, береги себя и помни, наше счастье никуда не ушло, оно просто ждет, когда мы снова будем рядом. Люблю до неба, твоя богиня. Максимус, родной, у нас все тихо и хорошо. Мы каждый день думаем о тебе, согреваемся мыслями и очень ждем. Ты у нас в сердце, мы любим тебя, скучаем и обнимаем так крепко-крепко. Целуем, твои девочки. Привет из Бобруйска для Ловцова Виталия. Погода у вас лучше, чем в Гомеле. Я тут мимо проезжаю. Люблю, скучаю. Тысяча обнимашек и воздушных бусик. Твоя булочка сладкая. А вот привет всему морскому флоту номер 6 и каюте номер 9. Саня Тукич, знаю, отдохнул хорошо. Никиту ждем тут же ко мне. Жена вот на 2 дня приехала. Ну, с большего все нормально. Парни, держаться. Всех обнял, приподнял. Ваш Б. Передаю привет мужу Митько Евгению. Любимый, очень рада была видеть. Безумно люблю, скучаю, целую, обожаю. Хороших выходных. Твоя Анастасия Васильевна. Хотим передать привет папе Сережке. У нас все хорошо. Муж едет домой. Крепко обнимаем и скучаем. Хороших выходных. Твои Ксения и Александр. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, у нас все хорошо. Ждем воскресенье, как обычно, в 12. Желаю хорошего вечера и крепко обнимаю. Маша и Санечка. А вот привет дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, все у нас хорошо. Родители обнимают тебя, целуют и ждут домой. Береги себя. Хороших выходных. Крепко целую. Твоя сестра. Передаем привет Жаркову Дмитрию. Будь молодцом, все будет хорошо. Очень сильно любим от твоей семьи. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Скучаю по тебе каждой клеточкой, как будто мир стал слишком пустой. Хочу, чтобы скорее настал момент, когда можно снова обнять, прижаться, чувствовать рядом твое дыхание и видеть тот самый взгляд, от которого все вокруг оживает. Пусть время летит быстрее к нашей встрече. Люблю бесконечно. Безумно рада была видеть, ты такой классный и только мой. Легких и скорых выходных, мой родной человечек. Твоя кучерявая ведьмочка. Теплый привет любимому Алексею Барматову от Юрия и Татьяны из Лиды. Дорогой, мы безумно по тебе скучаем. Береги себя и не переставай верить в лучшее. Обняли, приподняли, ждем нашей встречи. Передайте приветик нашему дорогому братику и сыночку Кириленко Никите. Как ты, дорогой? Надеемся, все хорошо у тебя. У нас все тоже нормально. Едем в Прибор на выходные. Тебя рядом с нами только не хватает. Но ничего, скоро обязательно наверстаем все упущенное. Ждем приветик. Наш тоже скоро будет у тебя. Крепко обнимаем всей семейкой. Мы всегда мысленно рядышком. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Передаю теплый любящий привет Барматову Алексею. Родной, мы всегда думаем о тебе и волнуемся. Береги себя. Обнимаем твои роднули Слонима и Гродно. Ну что же, друзья, у вас есть еще немного времени этим замечательным пятничным вечером зарядить своих родных и близких отличным весенним настроением и позитивом. Ну а пока послушаем Викторию Олешко с треком «Обалденная». Далее Сергей Лазарев и его трек «Компасы». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных, солнечных майских выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю мягкой, теплой весны и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока.

обливал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в стопках. Так громко о любви звучат нам строки, их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали, любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек, ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что

седьмая ночь сменится первым утром. Солнце лучи прольются перламутром. В кармане деньги на цветы, в другом ключи от дома. Какие любишь ты, не знаю, ведь мы не знакомы. Не знаю, о чем мечтаешь ты сейчас под вечер. И приближаешь ли, как я, минуты нашей встречи. Читаешь книги,

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Yeah. Ям чу 200 по утру, с рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Также где-то

0: Вечерний зефир.
1: Кто ты? С чужими глазами напротив. Застыл, как на фото, злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой сводим счеты. Стоишь ко мне в полоборота, готов, уходя, сжигать все подряд. Но это ты зря.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM». В Бобруйске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

0: Сделано в Беларуси.
1: Становится ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции, все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь и сейчас. Научиться принимать неопределенность.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я

переписке в двух словах, не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба.

тебе нет вопросов, но слишком много вопросов к нам. Меня омары пластают на дне клешнями, кромсая вены напополам. Увы, не чувствую больше боли, даже крик не услышат птицы. Доктора сказали, оставайтесь в коме, вам от счастья нельзя светить.